0: и кьобасе несе. Кому тер флажке и кьобасе несе. Едни пио, друзи танцом, банда ладне гра. А басиста смычки грива и окем руга. Лебра, едем!
1: Tell your friends where you're listening to your favorite music, grizzlyradios.com.